0: Salut à tous, je suis Augustin Trafnard sur Radio Radio et non pas sur France Inter.
1: Ничего не нравится.
2: Да ладно.
1: Да господи, ты же всяк. Нет, в основном не нравится. Мне нравится, что ты пишешь на полотенце.